0: На, как бы на брюхе она лежит, спиной кверху.
1: Спиной кверху.
0: Спиной кверху, да. Смотрите просто за тем, чтобы, ну, курица не пересохла. Для того, чтобы шкурка стала хрустящей, вот у меня, например, супруга, она больше готовит в лотке, курицу кладет в лоток и заворачивает в фольгу. Потом вот, чтобы она подпеклась, она вот снимает фольгу в самый последний момент и корочка подсыхает.
1: А, вот так вот.
0: Да. Когда вы добудете эту курицу, это будет совершенно потрясающий продукт, к приготовлению которого вы потратили наименьшее количество усилий. Все вместе с разрезанием курицы, там, с помывом, разогревом духовки, ну, я не знаю, ну, часа полтора, все максимум. И у вас совершенно потрясающее блюдо на столе.
1: Да, и неожиданный, собственно, один продукт нам всего понадобился. Вот так вот просто. Ну, хорошо.
0: Можно что-нибудь посложнее.
1: Я такой же примерно рецепт видел и делал, только там майонез и чеснок участвовали. То есть все то же самое практически, только майонез, чеснок и приправа.
0: Ну, просто штука в том, что... Да.
1: Да,
0: потому что придется запихивать под шкурку это дело.
1: Угу.
0: Вот. Но это гораздо затраднее в этом
1: Конечно.
0: Смысле, потому что мы же говорим о том, чтобы как попроще.
1: Хорошо, ну давай тогда я попробую что-нибудь
0: Ну-ка
1: рассказать.
0: Давай.
1: Давай, тоже про духовку, раз уж так этот... Рецепт мне достался от близкого мне человечка дорогого. Интересный рецепт. Для него нам понадобится больше продуктов, чем Ване. Нам нужно тоже, опять же, пойти в магазин и купить бедро индейки. Или куриное бедро.
0: Одно?
1: Ну, так, чтобы это было 500-600 грамм. Вообще, сейчас варианты разные есть, да. Можно купить без костей. Вот это вот мясо, да. А если пришлось, так сказать, с костями, то кости можно удалить, это достаточно просто. Главное нам получить вот это индюшачье или куриное мясо. Речь здесь идет исключительно о птице, потому что птица проще в употреблении в этом смысле. Она как раз для этого рецепта.
0: Да, употребить можно все, что хочешь.
1: Это да. Так вот, принеся домой вот эту индейку или курицу, это самое бедро, мы его тоже моем тщательно под теплой водой. Если есть, если мы чувствуем руками вот эти пленки такие характерные есть, лучше, конечно, их снять. Это дело такое неаппетитное, ну и, так сказать, на всякий случай. Дальше что нам понадобится? Нам понадобится еще луковица среднего размера. И нам понадобится грамм 200, там, 250 сыра твердого. Я надеюсь, уже слюнки потекли у всех, да? В предвкушении.
0: Надеюсь.
1: Да, так вот, кроме этого, майонез и перец по вкусу. Что мы делаем? Помытое мясо, индюшачье или куриное, мы рубим на кубики, на кусочки. Хорошенечко все это смешиваем с майонезом, там в пропорции где-то 120-150 грамм майонеза, наверное, понадобится. Проверяем, чтобы кусочки хорошо обвалялись. Все это кладем, выкладываем в сковородку, в обычную. Ну, я люблю, если честно, такие чугунные сковородки старые, знаешь, такие с ручками еще.
0: С железной ручкой.
1: С железной ручкой, а сама сковородка такая мощная, чугунная, с высокими
0: да.
1: покатыми бортами. Отличная, кстати,
0: да, да.
1: посудина. Выкладываем мясо.
0: Прикладку только надо взять, которая не горит.
1: Ну, да, желательно. Ну, есть такие рукавицы сейчас этого полным-полно, выбирая любую. Сейчас, говорят, даже вот силиконовые есть такие, на пальцы надеваются штуки. Говорят, тоже очень интересно с ними работать. Выложили, посолили. Сверху посыпаем мясо луком, а можно полукольцами сделать лук нарезать, это несложно. И сверху сразу же сыр натертый на, ну, такой, на средней терке, то есть ну, мельчить не надо, да, такой, обычная терка такая классическая. Натираем, посыпаем, убеждаемся, что сыр прикрыл всю нашу индейку. И к этому времени у нас, соответственно, должна быть разогрета духовка, и мы в духовку ставим сковородку при температуре 180-200 градусов, приготовление займет минут 30-40. Как можно проверить, причем вот вслепую? Если на глаза, то сыр должен затянуться, скажем так, да, расплавиться, затянуться и принять такой золотистый оттенок. А вслепую можно проверить, ну, скажем, зубочисткой или спичкой. Если провести по вот этому вот слою сыра, то он будет... Ну, понятно будет, что он такой подсохший, да, но он должен прогибаться все-таки. Вот мне кажется, это достаточно удачный способ, чтобы проверить готовность блюда. Вынимаем, соответственно, режем и делим между собой и всеми остальными, кто
0: рядом находится. Тебе половину и мне пополам.
1: Да.
0: Понятно.
1: Можно зеленью посыпать.
0: Хорошо, вот Макс, вкусно.
1: Вкусно, да.
0: Вкусно ты рассказываешь, Максим.
1: Но мы продолжим вкусно рассказывать, а пока прервемся на небольшую паузу.
2: Вновь из мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
1: Я напоминаю, что с вами программа «Бытовой вопрос», ее ведущий Максим Петров, а сегодня в студии у нас Иван Онищенко, который рассказывает, как нужно много и правильно есть. А я ему помогаю.
0: Потакаю.
1: Потакаю вот этим вот. Да, ну что, а что-нибудь посложнее?
0: Запросто.
1: Запросто.
0: Ну, макароны с морепродуктами. Я уже где-то уже делился этим рецептом в нашем радиоэфире, но с удовольствием еще раз обязательно расскажу.
1: То есть придется удочку вот это все брать сейчас, эти вот сети, да?
0: Нет, все гораздо проще, несмотря на санкции. Удочку будем брать, когда у нас собственные морепродукты переведутся. Вот тогда мы будем брать удочку и тогда
1: все дело.
0: Ловить крабов на удочку.
1: Так.
0: Для этого нам потребуется макароны какой-нибудь марки Макфа.
1: Ага. Ну, самые популярные.
0: Да, самая популярная пачка макаронов. Чеснок, головка целая.
1: Целая головка?
0: Да, целая головка, да. Помидоры, штуки 3 средних. Или 2 очень крупных.
1: Слушай, это не паста маринара, случайно, вот эта вот классическая? Или это вот
0: не знаю. Нет, это подсмотренный рецепт в одном из отелей Санкт-Петербурга.
1: Ух ты.
0: Значит, потребуются сливки где-нибудь 250 миллилитров. Так, что еще нам потребуется? Да, соответственно, потребуется коктейль из морепродуктов, замороженная такая штука.
1: Это что такое? Вот расскажи.
0: Это... Значит, коктейль из морепродуктов – это набор... морепродуктов, там мидии, всякие моллюски, кальмар, еще такое. Ну, вот такие замороженные смеси бывают, продаются.
1: Дорого, недорого?
0: Ну, сложно сказать. Сейчас я не могу сориентировать по цене, но где-то, я думаю, что где-то около 200 рублей вот там килограммовый пакет.
1: Ну, нормально.
0: 100, там, от 100 до 200 рублей точно можно найти. Значит, в принципе, чтобы блюдо получилось такой понажористи, вот можно целый килограмм прям бухнуть. Значит, и из посуды нам потребуется... А, еще соль, сахар.
1: Еще и сахар даже.
0: Да, соль и сахар обязательно. Так, из посуды нам потребуется нож, чайная ложка, разделочная доска... емкость для чеснока, емкость, в которой мы будем готовить. Я, например, предпочитаю казан, покрытый тефлоном, литра на 4 или даже на 5. Вот, потому что получится много. И, соответственно, давайте прям приступим к приготовлению. Для начала мы...
1: Встаем. Сейчас сварим, вот все дружно.
0: Сварим,
1: с диванов с любимых.
0: Да. Сварим макароны и поставим их в дуршлаг сливаться.
1: Угу.
0: Неважно, что они остынут, это не имеет никакого значения. Они должны быть готовы. Значит, далее мы ставим казан на плиту, включаем огонь, смазываем немножко прям... маслом казан, чтобы донышко, чтобы там, ну вот совсем не прилипало, несмотря на то, что он тефлоновый. И, значит, быстро начинаем готовить чеснок, чистить. Дальше мы нарезаем мелко-мелко-мелко-мелко зубчики. Давить чеснокодавилкой не советую, иначе вы потеряете весь аромат чеснока. Надо обязательно, надо обязательно резать ножом. Мелко-мелко-мелко-мелко режем ножом и ссыпаем чеснок в казан. Обжариваем, постоянно помешиваем, потому что чеснок имеет свойство пригорать.
1: Залипать, да.
0: Да, мы его обжарили. Дальше можно уже заранее заготовить, порезать помидоры. Вот. Но я обычно это делаю тоже прям сразу. Чеснок пока там вот нагревается, он не сразу начинает гореть. То есть вот какое-то время там есть, минутки 3. Я за это время успеваю пошинковать помидоры. Ну, тоже так помельче, кусочки, чтобы были помельче, помельче. И туда вот, когда чеснок обжарится, мы туда уже
1: сбрасываем
0: помидоры, и перемешиваем это все. Я советую перемешивать деревянной лопаткой. Это, во-первых, очень удобно. Во-вторых, всегда можно попробовать на кончике лопатки, что получается, какая заправка.
1: Ну, да.
0: Вот, это...
1: И тефлон царапать еще нельзя, да?
0: Да, да, да.
1: Такая вот.
0: Дальше мы выливаем сливки туда. Доводим опять все до кипения.
1: А сколько сливок, кстати, вы?
0: Ну, прям весь, все 250.
1: А, 250.
0: Да, просто выдавливаем туда, в казан. Перемешиваем, доводим до кипения. Дальше мы добавляем соль, сахар. Таким образом, чтобы смесь была солоноватой, но при этом имела такую остринку, которую ей придает сахар в балансе. Ну, это вот что-то такое должно быть на грани сладкого и соленого.
1: Как интересно.
0: Дальше мы берем и добавляем, прямо из холодильника достаем смесь и высыпаем весь килограмм смеси туда, в казан.
1: Ага.
0: Поскольку смесь мороженое, приготовьтесь ждать. Пройдет некоторое время, пока это все разморозится и опять закипит. Ну, старайтесь просто
1: оно
0: это все перемешивать.
1: Кипеть, да?
0: Да, да, да, да, должно каждый раз закипать. Вот смесь, когда начинает размораживаться, я советую все-таки перемешивать так, чтобы не оставалось льдинок ни при каком состоянии. Лучше чуть подождать, потому что смесь даст воду, необходимую жидкость, которая, в общем-то, ну, не даст это все дело выкипеть. Просто, ну, вот проверяйте, чтобы вот смесь была однородной.
1: Угу.
0: Значит, все это перемешиваем. Морепродукты и вот помидоры, сливки, чеснок, вот это все.
1: Соус.
0: Значит, все это перемешиваем. Это все опять закипает. Проверяем на остроту, потому что смесь, она, как правило, уже готовая. Она проваренная, да, и она уже подсолена, имеет некую подсоленность.
1: Угу.
0: Вот, поэтому надо проверить еще раз на соль, сахар, ну, чтобы вот вкусовые ощущения вот были где-то на грани сладкого и соленого. Или даже, может, лучше сказать, соленого и сладкого, потому что вот именно так должно.
1: Угу.
0: Вот, дальше мы доводим все до кипения снова после перемешивания. Подправляем, вот, как я сказал, уже соль и сахар и высыпаем туда макароны. Все это перемешиваем и закрываем крышкой плотно. И доводим до кипения.
1: Это примерно сколько там минут пройдет? Как
0: вот сложно сказать. Все зависит от мощности
1: плиты,
0: вашего да, агрегата, вашей плиты. Ну, думаю, что где-то минут 7, наверное, 7-10 максимум. Вот, все это закипает. Еще мы 5 минут даем этому покипеть. Только перемешиваем, постоянно перемешиваем. До этого мы перемешиваем макароны и морепродукты, чтобы вот это вот размешалось достаточно равномерно. Для этого может потребоваться достаточно длинная лопатка или даже ложка какая-нибудь такая специальная столовая ложка. Ну вот, например, салатная ложка, да, подошла бы. Или там какая-нибудь большая деревянная, вот, чтобы, опять же, не поцарапать.